скачет скачу на любую стелится и упирается прямо в небосклон. Каждому, каждому, в чьей вере.